0: 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 9-5-3 Hey David, T-Paul and Nora, 7-0, DPN 707, should come back on a GMC train.
1: Yeah, pretty much.